0: Дрозчи свине.
1: Дрозчи свине.
0: Издите с чевеня.
1: Издите с чевеня.
2: Лайда соло о лакитао.
1: Лайда соло о лакитао.
2: Илья ото иса.